0: 蒋主席看了吧，这个艾希逊针对中苏关系极尽造谣之能事啊。
1: 他那是放屁，
0: 这就是美国政客的嘴脸嘛。归根结底一句话，他们不了解我们中国共产党人。
1: 我看这个艾希逊除了造谣没别的什么本事。莫洛托夫建议由中苏蒙三国各自发表一个声明，驳斥这个美国国务卿。
0: 主席是什么意见呢？
1: 来而不往非礼也。我已经以胡乔木的名义写了一篇与新华社记者的谈话。
0: 这下这个艾希逊先生可以领教一下主席的抗粮文笔了。
1: 陈雷，你们什么时候能到莫斯科呀？
0: 我们明天中午12点左右就到达莫斯科了。
1: 好啊，我要为你接风洗尘。
0: 好的，谢谢主席。
2: 用一切办法钻进中国来，将中国变为美国的殖民地，这就是美国的基本政策。用60万万美元在最近数年中帮助蒋介石杀害了几百万中国人，这就是所谓美国的利益和中国人民的利益是并行不悖的。
3: 听就是毛泽东的文笔，这个艾希逊撒谎都不会。你该来问问我们吗？
4: Начальник агентства Ху Цяо Му сказал, что бесстыдными сплетнями Ачисона являются не только те, которые он ранее высказывал, а еще и те, с которыми он выступил недавно по поводу отношений между Советским Союзом и Китаем. Ачисон сказал, Советский Союз активно занимается объединением Севера Китая. Этот способ уже использовался во внешней Монголии, а сейчас используется и в Маньчжурии. Ху Цяо Му верит, что советские представители направят хорошие отчеты в Москве из внутренней Монголии и Синьцзяна о нынешнем положении в Китае.
5: Как может этот Мао Цзэдун так легкомысленно относиться к решению международных вопросов? Ведь мы уже договорились, что Министерство иностранных дел СССР, Китая и Монголии делают заявление. А он поручил какому-то руководителю агентства новостей. Разве руководитель агентства новостей отвечает за иностранные дела? Пригласите ко мне товарища Молотова, товарища Микояна и товарища Вышинского.
6: Да, товарищ Сталин.

0: 大使，您的电话。啊，第二次飞机，亚万加乡。
1: Товарищ Мородов, вы по какому вопросу меня искали?
2: Товарищ Ван, сегодня мы получили запись разговора по радио вашего начальника прессы с журналистом информационного агентства Синьхуа.
3: Мы считаем, что это очень плохой способ по борьбе с АЧИСом.
2: Мы уже договаривали, что министры иностранных дел Китая, СССР и Монголии выступят с заявлением. Вы не должны были самостоятельно менять планы. Вы должны были поступить, как мы и Монголия. Это нехорошо с вашей стороны.
1: Товарищ Мордов, это ваше личное мнение или Советского Союза?
2: Он считает, что это ухудшает наши отношения.
1: Ну ладно. Я передам об этой ситуации председателю Мао Цзэдуну. Хорошо, пока все.
4: Пришло.

0: раньше мы никогда не встречались с господином Мао Цзэдуном. А в этот раз уже дважды вели переговоры. Можно сказать, хорошо поговорили. Победа китайской революции – это еще одна великая победа после Великой Октябрьской социалистической революции в России. Это победа пролетариата в странах с 1/4 населения Земли. Это победа марксизма и ленинизма на Востоке. Эта победа изменила ситуацию в мире и бросила свой вклад на весы мировой революции. Эта победа заслуживает не только поздравлений, но и тщательного, добросовестного обобщения опыта революционной борьбы китайского народа и изучения этого. Я думаю, что господин Мао Цзэдун сам расскажет об этом. Прошу вас.
1: 我也正有此意。У меня
2: тоже такая есть мысль.
1: 现在我们中央已经着手办理此事了。уже
2: начал заниматься этим.
1: 不过还需要得到苏联的帮助。
2: требуется помощь Советского Союза.
1: 我们有许多的事情都需要得到你们的支持和帮助啊。
2: и помощи.
3: 是啊，这也正是毛泽东主席率领中国党政代表团到苏联访问的一个重要目的，也是今天我们展开会谈的一个目的。сегодняшнего
2: собрания.
0: Как видно, господин Джон Лай – незаурядный работник Министерства иностранных дел. Одной фразой направил нас в русло главной темы переговоров. Чего господин Джон Лай хочет добиться на этих переговорах? Одним словом, какие вопросы вы хотите обсудить?
3: 我来到苏联之后，和毛泽东主席讨论过这个问题。这一次我们中苏谈判，不外乎以下几项内容：首先是讨论中苏条约，其次是中国长春铁路问题，以及旅顺口和大连问题。
0: Верно. Нам необходимо изменить существующие соглашения и договор о двусторонних отношениях между СССР и Китаем.

0: 尽管
1: изменение этого договора
0: 还是保留好
1: необходимо по той причине
0: 这些条约
1: 和协定
0: 之所以必须修改
1: была война
0: с Японией 是因为条约的基础是反对日本的战争
1: уже закончилась Япония
0: 既然战争已经结束，日本已经被打败。
1: Ситуация в мире уже изменилась.
0: 形势发生了根本的变化。
1: И договор.
0: 因此，这个条约也就成为过时的东西。
2: 那么，
3: как насчет
2: 雅尔塔协议呢？
3: в Ялте.
1: Не будем обращать внимания.
0: 不去管它。
4: 我们应当通过条约和协定来巩固我们两国之间现有的友好关系。在同盟友好条约中，应当把保证我们两国繁荣昌盛的东西固定下来，而且还应当规定，必须防止日本侵略的重演。
0: 这是一定的。
4: 我提出的以上两点，是我们新条约同现有条约的根本区别。新的条约应当包括政治、经济、文化和军事方面的合作，其中啊，最重要的是经济合作。
3: Но самое главное это экономическое сотрудничество.
1: Хорошо,
0: 很好。
4: 在新条约中，应当规定就国际问题。两国进行协商的内容。
1: можно включить и это。
0: 当然写上这一条。斯大林同志，我有一个问题想请教一下，可以吗？
3: товарищ Сталин, можно задать вам вопрос?
1: конечно, можно, пожалуйста。
0: 斯大林同志，我们。中国同志非常尊重您和苏联领导人，都尊敬地称您为同志。可我不明白，您为什么称毛泽东同志为先生呢？
3: называете товарищем Мао Цзэдуна господином? Это странно для нас.
1: раньше я плохо знал ситуацию в Китае.
0: 过去了解中国很少。
1: но перед приездом Мао Цзэдуна познакомился немного с вашей страной.
0: 但是
1: слово господин во многих странах, в том числе в СССР, употребляется как обращение ко всем взрослым мужчинам. В Китае слово господин употребляется только по отношению к определенной категории. Это в основном мужчины и женщины, имеющие образование, такие как врачи, педагоги.
0: 当中教书匠
1: этим словом
0: 有学问的男
1: 性 Китае можно даже назвать женщину.
0: 当然也有
1: 称Мао Цзэдун называет жену,
0: 比如毛泽东
1: Сун Яцена, Сун Цинлин,
0: 称孙中山夫人宋庆龄
1: это означает,
0: 就是先生。
2: 所以
0: 由此可见
1: что слово господин имеет в Китае более уважительное значение, чем слово товарищ.Вот тебя я не буду называть словом господин. Как бы ты ни был против, а все-таки буду называть Мао Цзэдуна господин. Потому что я вижу его величие. И потому что в данный момент он представляет Китай.
0: 正在成长，而且已经露出光芒的东方。
4: 谁把斯大林当神，谁错了。但谁把斯大林当阿斗，谁就更错了。
1: Господин Мао Цзэдун, я не понимаю, почему вы не можете сделать опровержение инсинуациям госсекретаря США Атчисона таким же заявлением, которое делает Министерство иностранных дел СССР и Монголии, а ограничивайтесь заявлением руководителя телеграфного агентства.

0: 朱熹，天这么冷，咱们到屋里去等吧。
1: 要是怕冷，你就先回去吧。
0: 朱熹，天这么晚了，咱们尽量不要到外面去。
1: 怕什么？我就不信国民党的特务还能跑到这里来。
2: Кстати, Анастас Иванович, напоминаю вам, после вашего прошлого визита, кроме всего, что вы мне рассказывали, вы мне сказали, что не едите мертвую рыбу. Чтобы ничего не произошло, нам нужно как следует приготовиться.
3: История с рыбой – это всего лишь шутка Мао, но нам надо к этому серьезно относиться. Это характерный стиль Мао, и поэтому в будущем это серьезный политический лидер.
4: На самом деле, сложной персоной является не Мао Цзэдун, а Чжоу Энлай. За столом переговоров он просто непроницаемый. Все восхищаются его мастерством ведения переговоров и принципиальностью, скрытой под улыбкой и мягкими словами. По правде говоря, у нас у всех опыт переговоров. Но у меня такое ощущение, что никто из нас ему не соперник.

переговоры потребовали некоторого времени, потому что были непростыми. Зато новый договор создает хорошую основу для двусторонних, взаимовыгодных и равноправных отношений.